потихоньку влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртути.

0: воздушного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-0816.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
7: Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио «Фак».

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня, ближе и роднее.
2: Слышь.

0: охота.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Радио Ваня. Ближе к

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siviro55.ru. Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500554.
3: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
4: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Hello? Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Красная кнопка против мошенников заработает на госуслугах до конца года. Наличные со счета цифрового рубля можно будет снять в банкомате. Врач рассказал, чем опасен сухой воздух от батарей. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах до конца текущего года. К сервису сейчас подключаются банки и операторы связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, функция предназначена для пользователей, которые столкнулись с действиями мошенников. После активации кнопки значимые операции в интернете можно будет временно приостановить. Нажал кнопку, и значимые онлайн-операции попадают под заморозку, рассказал Григоренко. Он отметил, что благодаря сервису злоумышленники не смогут перевести деньги от имени пользователя или изменить его пароли, передают РИА Новости. 30 сентября Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило третий пакет мер по защите граждан от кибермошенников. Меры предполагают создание на госуслугах единой платформы «Согласие». Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что мошенники часто пытаются убедить своих жертв перевести денежные средства на так называемые безопасные, резервные или единые счета. Но такие схемы не используются банками и госорганами. В России уже в следующем году могут появиться банкоматы, позволяющие снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, технически такая возможность реализуема и не требует сложных решений. Пользоваться цифровым рублем граждане могут добровольно, операции для них проходят без комиссии. Стартовал отопительный сезон, и вместе с теплом в квартирах может появиться другая проблема – сухой воздух. По словам врача-терапевта Евгения Космынина, он способен вызывать першение, раздражение в горле, сухость или заложенность носа, сухой кашель, дискомфорт при дыхании, сухость кожи и глаз. При низкой влажности кожа быстрее теряет влагу, может шелушиться и чесаться, обостряются дерматит и экзема. Возможны жжение, ощущение песка в глазах, а люди, носящие контактные линзы, могут чувствовать дополнительный дискомфорт. Пересушенные слизистые хуже переносят раздражение, а в помещении дольше сохраняется взвешенная пыль с аллергенами. Особенно чувствительны дети, пожилые люди, аллергики, пациенты с астмой и хроническими заболеваниями дыхательных путей. При постоянном кашле, свистящем дыхании, приступах удушья или длительной заложенности носа нужно обратиться к врачу. Дома можно использовать увлажнитель, регулярно очищая его и меняя воду. Также помогают короткие проветривания и влажная уборка.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором. Восхищаем.

0: Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города. Радио «Ваня Омск» представляет. Любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером? Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь, 3.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Ваня».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Пора! Пора! Обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
11: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российская вакцина от аллергии появится в продаже в ближайшие дни. Свердловская киностудия начала съемки новой приключенческой драмы. Алкоголь, как выяснилось, наносит вред не только человеку, но и искусственному интеллекту. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Российская вакцина Аллергарда появится в гражданском обороте уже в ближайшие дни. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, пишет «Комсомольская правда». Прививать пациентов планируют начать в конце месяца перед следующим сезоном цветения. Препарат предназначен для борьбы с аллергией на пыльцу березы и сопутствующей пищевой аллергией. Полный курс включает 5 подкожных введений. Ожидается, что вакцинацию смогут пройти до 60 тысяч человек. Россия и Белоруссия подписала меморандум о сотрудничестве в строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Как передает РИА Новости, протяженность будущей линии составит около 700 километров, а время в пути между столицами сократится примерно до 3 часов. По словам главы российского Минтранса Андрея Никитина, РЖД уже начинает готовить техническое обоснование проекта. Ожидается, что пассажиропоток на направлении может составить до 5 800 000 человек в год. Ранее сообщалось, что магистраль Москва-Минск планирует развивать после высокоскоростной линии между Москвой и Петербургом. Свердловская киностудия начала съемки новой приключенческой драмы «Что мне за это будет?». Съемки проходят в Абхазии, в Сухуми, Гагарах и Чимчире. В главных ролях заняты юные актеры из Абхазии, Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказал режиссер фильма Наур Гармелия, когда его спрашивают, о чем это кино, он отвечает лаконично: «Юг, море, подростки, первая любовь, дельфин». Релиз фильма запланирован на 2027 год, сообщает пресс-служба киностудии. И неожиданная новость про искусственный интеллект. Оказывается, алкоголь приносит вред не только человеку, но и нейросетям. Исследователи Университета Нового Южного Уэльса заставили языковые модели имитировать речь и поведение пьяного человека. И оказалось, что такие нейросети гораздо легче взломать, и они чаще раскрывают информацию, которую им было предписано сохранять в тайне. Даже знаменитый чат GPT с легкостью выдавал конфиденциальные данные, которые в трезвом виде ни за что бы не раскрыл. А еще пьяный искусственный интеллект с особенным удовольствием распространял фейки и дезинформацию. Это серьезное исследование уже приняли на 19-ю международную конференцию по генерации, которая пройдет в ноябре.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: На

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
9: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Ваня! Ваня! Радио Ваня!
12: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
13: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

Страшные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется тест-драйв.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. Антикор Сервис. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Фа-фа-фаротека!
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт северок55.ру.
9: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажани». С 18 декабря каждый день. А также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+.
10: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
11: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
12: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ФЦ.
13: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
14: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
15: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
17: Реклама для слушателей старше 12 лет.
18: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
19: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
18: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс», вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В России ужесточат контроль за собраниями собственников квартир. Виталий Хаценко рассказал о ходе работ на трассе Тара-Устишим. И синоптики предупредили о МЧС смене погоды. Подробнее об этом прямо сейчас. Общественная палата предложила повысить лимит стоимости подарков учителям до 10 тысяч. При этом общественники отметили, что речь о добровольных подарках от души, а не об обязательных сборах на дорогие презенты. Сейчас стоимость подарка учителю не должна превышать 3 тысяч. Напомню, сегодня в России отмечают День учителя. Российских педагогов поздравил Владимир Путин. Обращение президента размещено на портале Кремля. Минстрой поддержал инициативу Госдумы по ужесточению борьбы с подделкой результатов общих собраний собственников квартир. Предполагалось, что граждане должны будут голосовать с помощью ГИС ЖКХ с авторизацией через госуслуги или через информационную систему, которую создадут региональные власти. По мнению ведомства, это должно снизить риск подделок. При этом Минстрой предложил сохранить требование указывать место проведения собрания, если оно не проходит в электронной форме. Возле КДЦ «Иртыш» обустроили парковку. Новый асфальт уложили городские дорожники в рамках муниципального задания. Общая площадь ремонта составила более 2000 квадратных метров. Личный транспорт смогут оставлять посетители культурно-досугового центра и живущие рядом амичи, рассказали в мэрии. Напомню, летом территорию КДЦ «Иртыш» благоустроили. Здесь обновили пешеходные зоны, установили новые скамьи, обустроили освещение и большой цветник. В Омской области продолжается обновление участка трассы Тара-Устишим. Готовность отрезка со 199 по 209 километр в границах Тевриского района составляет 94%. Об этом рассказал губернатор Виталий Хаценко. Здесь уложили два слоя асфальта, укрепили обочины. Впереди завершение обустройства остановок, нанесение разметки и установка знаков. Новая неделя в Омской области начнется с похолодания. По данным Опертышской гидрометеослужбы, сегодня днем плюс 3,8, во вторник плюс 2,7. Ожидаются смешанные осадки. Дождь будет переходить в мокрый снег, на трассах местами гололедные явления. «Авангард» завтра начинает вторую выездную серию сезона по маршруту Екатеринбург-Нижнекамск-Астана. 6 октября «Ястребы» встретятся с автомобилистом. Напомню, 1 матч октября закончился для «Авангарда» победой. А мячи на своем льду обыграли тольяттинскую «Ладу» 4-1. Это были новости.
0: Радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: банкротства, влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс. Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
5: Банный сезон в самом разгаре. В компанию Евро.

0: Стиль и Пэтанский требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
1: Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов. Попробуйте любимые блюда. Веселитесь и танцуйте.
8: Бронируйте 67-30-34.
7: 67-30-34.
8: Категория 0+.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
11: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
12: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик» новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28.
13: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российская вакцина от аллергии появится в продаже в ближайшие дни. Свердловская киностудия начала съемки новой приключенческой драмы. Алкоголь, как выяснилось, наносит вред не только человеку, но и искусственному интеллекту. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Российская вакцина Аллергарда появится в гражданском обороте уже в ближайшие дни. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, пишет «Комсомольская правда». Прививать пациентов планируют начать в конце месяца перед следующим сезоном цветения. Препарат предназначен для борьбы с аллергией на пыльцу березы и сопутствующей пищевой аллергией. Полный курс включает 5 подкожных введений. Ожидается, что вакцинацию смогут пройти до 60 тысяч человек. Россия и Белоруссия подписала меморандум о сотрудничестве в строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Как передает РИА Новости, протяженность будущей линии составит около 700 километров, а время в пути между столицами сократится примерно до 3 часов. По словам главы российского Минтранса Андрея Никитина, РЖД уже начинает готовить техническое обоснование проекта. Ожидается, что пассажиропоток на направлении может составить до 5 800 000 человек в год. Ранее сообщалось, что магистраль Москва-Минск планирует развивать после высокоскоростной линии между Москвой и Петербургом. Свердловская киностудия начала съемки новой приключенческой драмы «Что мне за это будет?». Съемки проходят в Абхазии, в Сухуми, Гагара, Хачимчире. В главных ролях заняты юные актеры из Абхазии, Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказал режиссер фильма Наур Гармелия, когда его спрашивают, о чем это кино, он отвечает лаконично: «Юг, море, подростки, первая любовь, дельфин». Релиз фильма запланирован на 2027 год, сообщает пресс-служба киностудии. И неожиданная новость про искусственный интеллект. Оказывается, алкоголь приносит вред не только человеку, но и нейросетям. Исследователи университета Нового Южного Уэльса заставили языковые модели имитировать речь и поведение пьяного человека. И оказалось, что такие нейросети гораздо легче взломать, и они чаще раскрывают информацию, которую им было предписано сохранять в тайне. Даже знаменитый чат GPT с легкостью выдавал конфиденциальные данные, которые в трезвом виде ни за что бы не раскрыл. А еще пьяный искусственный интеллект с особенным удовольствием распространял фейки и дезинформацию. Это серьезное исследование уже приняли на 19-ю международную конференцию по генерации, которая пройдет в ноябре.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: и ВВЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик» новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви.

0: Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибатанский Денис Сергеевич. ОГРН
2: 56-55-28-16. Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло!
3: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, а реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: своему кредитору и ВМФЦ.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажани». С 18 декабря каждый день. А также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0 плюс.
5: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0 плюс.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и ровнее. Радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиянам посоветовали проверять квитанции за ЖКХ. Размер мат-капитала увеличится в 2027 году. Нейросеть помогла расшифровать военное послание времен Наполеона.
2: Россиянам посоветовали проверять в квитанциях за ЖКХ не только итоговую сумму, но и тарифы и объем потребленных услуг. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на специалистов. Тариф можно сверить на сайте регионального регулятора, а расход воды, электричества и других ресурсов с показаниями счетчиков. Если данные вовремя не передать, начисления могут сделать по среднемесячному потреблению или нормативу. Напомним, 1 октября тарифы в разных регионах изменились, но не одинаково.
1: В России уже в следующем году могут появиться банкоматы, позволяющие снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, технически такая возможность реализуема и не требует сложных решений. Пользоваться цифровым рублем граждане могут добровольно. Операции для них проходят без комиссии.
2: Размер мат-капитала увеличится в 2027 году, об этом пишет РБК. Выплата на первенца вырастет на 50 тысяч рублей и составит 778 тысяч 500. Если ранее не получала семья мат-капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 миллион рублей. Увеличатся и другие меры поддержки. Максимальное пособие по беременности и родам превысит 1 миллион 100 тысяч рублей. Вырастут пособия по уходу за ребенком, больничные, минимальный размер оплаты труда и другие поступления.
1: Минпросвещение подготовит единый перечень средств обучения для детских садов, в том числе игр и игрушек. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Список планируют включить в обновленный образовательный стандарт к сентябрю 2027 года. По словам министра, о необходимости такого перечня говорили сами воспитатели. Над документом работают ученые, педагоги, производители игрушек и представители профильных ведомств.
2: Нейросеть помогла расшифровать военное послание времен Наполеона, которое оставалось непрочитанным 217 лет. Об этом пишут ведомости. Письмо отправили в 1809 году генералу Агюсту де Мармону по поручению Наполеона. В нем содержались сведения о численности и расположении французских и союзных войск перед войной с Австрией. Расшифровкой занимался инженер Картер Черч. По его словам, нейросети потребовалось около 6 часов, чтобы разобрать примерно 1300 зашифрованных символов. Полученный вариант послания опубликован вместе с ключом и программой для его проверки.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 5 октября, и вот несколько исторических событий, которые произошли давным-давно, но именно в этот день. В 1502 году Христофор Колумб открыл Коста-Рику.
1: Богатый берег.
0: В 1782 впервые была исполнена комедия Дениса Фонвизина «Недоросль».
1: Водоросль.
0: А в 1929 году в Ленинграде состоялся первый в СССР сеанс кино со звуком. Мы же отметим День работников уголовного розыска, потому что Алешка сказал, что будем его отмечать.
1: Ой, да, сегодня вообще на волне наших приятных воспоминаний. Следствие ведут знатоки. Помните цикл советских детективных телефильмов по сценариям Ольги и Александра Лавровых?
0: Это вам не Леонид Каневский.
1: Подожди, ты опережаешь. Один из самых популярных советских телесериалов в принципе. Главные герои три работника московской милиции. Это следователь Павел Знаменский, инспектор уголовного розыска Александр Томин и эксперт-криминалист Зинаида Кибрит. Так вот, слово «знатоки» — это акроним из первых слогов фамилий главных героев. Было написано в таком виде в названиях первых четырех фильмов. То есть «зна» — Знаменский, «то» — Томин, «ки» — Кибрит. Телесериал был создан по инициативе министра внутренних дел СССР Николая Щелокова, который преследовал цель очеловечить образ советского милиционера для широкой аудитории, а также вести разъяснительную работу, направленную на профилактику преступности. Так вот, да будет вам известно, во время трансляции сериала «17 мгновений весны» и сериала «Следствие ведут знатоки» уровень преступности на территории всех 15 советских республик резко падал, потому что люди не могли отлипнуть от экранов. Актеры, игравшие из знатоков, хотя и были до этого известны кинозрителю, именно благодаря телесериалу приобрели всесоюзную славу. Расследовали они разнообразные уголовные дела, от убийств, грабежей и фальшивомонечества до хищений на плодоовощной базе, подпольной торговли с золотом и произведениями искусства. Ну и какой же культовый сериал без прекрасной музыки, песни, незримый бой, вот это «Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто невинна», стала неофициальным гимном советской, а впоследствии и современной российской милиции и полиции.
0: Да, вот, казалось бы, никакого отношения, например, ко мне этот праздник не имеет, мало кто знает, но в ранние свои годы я пыталась поступить в медицинский институт, чтобы впоследствии перейти на курс судебно-медицинской экспертизы. Меня это жутко интересовало. Но волею судеб я оказалась здесь. Я не знаю, кто в этом случае потерял, а кто приобрел.
2: Что это было? «Батарейки». Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Радио Ваня Омск представляет: любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
3: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь, 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли ваши выходные, чем занимались, с кем встречались, может быть, куда-то ездили, ходили, что-то интересное видели. В Санкт-Петербурге была чудесная погода, практически все время то тут, то там светило солнце, и было, в общем-то, даже и не холодно, и даже и безветренно. Единственное, вот давление высоковато, но это нам, предпенсионерам, уже надо знать такие вещи и как-то аккуратнее обходиться со своим организмом.
2: Дело в том, что поскольку мы являемся провозвестниками философии чистого разума и позитивной идеологии, мы из всего, значит, привыкли извлекать какой-то положительный эффект. Например, высокое давление, можно не пить кофе.
1: Да? Например, да.
2: Сэкономить на кофеине, конечно.
1: Да. Но ты знаешь, настолько вот русский человек уже, видимо, стал позитивен и на все обращает внимание, ну так, через призму какого-то юмора, да, что ты же в курсе о недавней информации, что в Иркутске зарегистрировали чуму.
2: Чума в Иркутске.
1: Чума в Иркутске.
2: В смысле, то есть не, это не Флоренция, это 14 века, да. А Иркутск.
1: И вот как люди по этому поводу подшучивают в этих ваших, как говорится, интернетах. Кто-то сказал, мы так долго хотели попасть обратно, хотя бы в 2019, что попали в 1361, да? Да, да, да. Кто-то шутит, в смысле чума, нас еще медведи не доели. То есть, вот, понимаешь, вот люди вот так уже реагируют.
2: Палкой с гвоздем не убьешь этих людей, да?
1: Конечно, уже. Так что, друзья, рассказывайте, может быть, у вас тоже какие-то забавные истории происходили. Я понимаю, что многое из того, что сейчас, да, я сказала, не так уж и смешно. Но как уже реагировать, когда у тебя, ну, так скажем, последняя нервная клетка танцует тарантеллу?
2: Да, дело в том, что если, так сказать, адекватно реагировать на это... Ну, это можно...
1: Сойти немножечко с ума, как поет группа «Рефлекс» от «Разлуки на час».
2: Да.
1: Вот. Друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и в наш канал в Максе, и пишите о своих наблюдениях. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня». Да, кстати, если у вас есть фотки, их тоже можно присылать.
0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее «Радио Ваня».

0: батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распа-

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, день очень благоприятен для заключения сделок и подписания контрактов.
2: Овны, женщины, не стоит перекладывать свои заботы на чужие плечи. Все нужно сделать самостоятельно.
1: Тельцы, мужчины, звезды считают, что именно сегодня вам удастся изменить ход событий в вашу пользу.
2: Тельцы, женщины, очень важно сегодня прийти к согласию с близкими и обрести мир в душе.
1: Близнецы, мужчины, хороший денек для начала занятий спортом, приведения в порядок режимов дня и питания.
2: Близнецы, женщины, не увлекайтесь самоанализом, углублением в себя, попытками понять свою сущность. Все придет в свое время.
1: Раки, мужчины, благоприятный день для профессионального или карьерного роста.
2: Раки, женщины, вам нужно внимательнее присмотреться к окружающим вас людям и к тому, что происходит вокруг.
1: Львы, мужчины, вероятны хорошие новости или приятные встречи. Не отказывайтесь от приглашений в гости.
2: Львы, женщины, не стоит предъявлять повышенные претензии к партнеру. Примите его таким, какой он есть.
1: Девы, мужчины, целиком и полностью посвятите этот день вопросам благосостояния вашей семьи.
2: Девы, женщины, если вы сможете стать чуточку мягче, день обещает быть приятным и гармоничным.
1: Весы, мужчины, сегодня у вас должен быть прилив сил, азарта и энтузиазма. Все это надо использовать для достижения новых результатов.
2: Весы, женщины, отличный день для покупок. Вселенная подскажет идеальное решение.
1: Скорпионы, мужчины, вы способны объединить самых разных людей даже с противоположными позициями.
2: Скорпионы, женщины, день обретения душевного равновесия, поэтому даже мелкие домашние недоразумения не должны вывести вас из себя.
1: Стрельцы, мужчины, звезды не рекомендуют вам начинать новые дела и давать волю негативу.
2: Стрельцы, женщины, у вас может появиться чувство неуверенности в своих силах. Ощущение это абсолютно беспочвенное.
1: Козероги, мужчины, в целом благоприятный денек без резких взлетов и падений. Наслаждайтесь.
2: Козероги, женщины, поменьше ревности и обид, побольше доверия и так-то, и все получится.
1: Водолеи, мужчины, вам лучше пойти на уступки. Ваш текущий вопрос не стоит ни единого конфликта.
2: Водолеи, женщины, очень может быть, что сегодня придется отменить запланированный отдых и взвалить на себя дополнительные обязанности.
1: Рыбы, мужчины, ваш авторитет захотят пошатнуть, так что приготовьтесь проявить характер и выдержку.
2: Рыбы, женщины, возможно, именно сегодня придет то самое известие, которое позволит вам расставить все точки над «и».
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня понедельник, 5 октября. Для любого интеллигентного и культурного образованного человека это святой день, потому что это день учителя в самом широком смысле этого слова. Не только школьного, не только преподавателей из вузов, но и того человека, просто который передает вам не просто полезные, а жизненно необходимые знания порой.
2: Ну, не день матери, конечно, но, знаете ли, мать иногда и учитель, и повар, и доктор, да. И кем она только не может быть, вернее, всем она может быть. И вот, пожалуйста, в нашем канале в Максе отметилась Мария. Привет из республики Мариэл шлет нам Мария. Как учитель английского, поздравляю всех учителей с праздником, а еще у нас начались каникулы, и поэтому мы отдыхаем, я готовлюсь к свадьбе, через 2 недели стану самой счастливой женой. Вот сразу сколько мероприятий у Марии предстоит.
1: Можете представить, что в ее честь даже республику назвали в честь
2: Мария, Мариэл. Ну и еще одно поздравление от Татьяны. Правда, не с днем учителя, а сегодня моему сыну исполнилось 16 лет. Взрослый мужчина. Если можно, пожалуйста, поздравьте его в эфире. Его зовут Максим. Максим, дорогой, вы родились в такой чудесный день. День учителя. Может быть, вы когда-нибудь свои знания тоже кому-нибудь передадите.
1: Да, и не забывайте, что учиться любой умный человек значит, имеет возможность не только в какое-то определенное время своей жизни, там в школе, например, или в университете. Умный человек учится всю жизнь.
2: Да, ну а я напоминаю, что сегодня вы рассказываете, как прошли ваши выходные, какие планы у вас на предстоящую неделю. И обо всем этом можно писать не только в канале в Максе, но и в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» и в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ».
1: Борисыч нам написал в Максе. Привет вам из Орловской области, из города Ливны. Хорошего вам дня и позитива. Слушаю только ваше радио. Радио Ваня рулит. Ваш постоянный слушатель Борисыч. Угу. Это кот, нам пишут, кстати говоря.
2: Кот Борис.
1: Да.
2: Может быть, он и похож на кота. Саня, я иду в школу на День учителя. И на этой неделе я ведущая у начальных классов на День пожилого человека. Привет из Курска. Ну, видимо, вот избрали, да, чтобы он какую-то лекцию провел.
1: Поотчетно.
2: Мероприятия.
1: Конечно.
2: Анечка Будоскакон в группе «Радио Ваня» ВКонтакте.
1: Всем спасибо. Ничего, нормально. Ну, понедельник, ребята.
2: Понедельник, надо разогнаться.
1: Конечно.
2: Прекрасно проведенные выходные. Рыбалка в этом сезоне последняя. Ну и что, что клевала одна мелочь. Зато какие виды, какой релакс. Всем желаю хорошего настроения в любую погоду. И фотографии прилагаются. Анютка там у нас в настоящем рыбацком костюме. Ее даже в кустах не видно. Ну, ты видел вообще? Смотри на этого человека. Где Аня? Удочку видишь, вот голова разве что видна. А сама Аня слилась с природой. А слились ли в эти выходные с природой вы? Рассказывайте, ну и показывайте.
0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки.

0: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов. Попробуйте любимые блюда. Веселитесь и танцуйте. Бронируйте. 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
1: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло! Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Кремле начали подготовку к прямой линии с президентом. В Омске продали 20-летний недострой возле Пятого театра. И в Париже открыли пельменную. Подробнее об этом прямо сейчас. В Кремле сообщили о начале подготовки к прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что для обработки поступающих обращений будет использоваться нейросеть от Сбербанка. В прошлом году прямая линия была совмещена с большой пресс-конференцией и продлилась 4,5 часа. Минздрав рекомендовал водителям отказаться от управления авто в день вакцинации Аллергарда. Накануне ведомство сообщило об официальной регистрации отечественного препарата, предназначенного для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита. Согласно тексту инструкции, после проведения инъекции у пациента возможно головокружение или повышенная сонливость. В связи с этим специалисты призвали граждан проявлять повышенную осторожность и избегать нахождения за рулем в день прививки. В Омске продали недостроенную гостиницу на Красном пути за 32 миллиона рублей. Объект находится недалеко от Пятого театра. Напомню, строить гостиницу начали в 2006 году. Работы практически не велись, на участке имеется только котлован с фундаментом. Готовность самого объекта оценивается 8%. 2 года назад участок через суд был возвращен в муниципальную собственность. В стране циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, которому у россиян нет иммунитета. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на данные НИИ гриппа Минздрава России. В текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены. По словам специалистов, лучше защитить себя от гриппа, сделав прививку, особенно уязвимым категориям. 3 ноября станет последним сокращенным рабочим днем в этом году. Продолжительность рабочих смен в этот день уменьшится на час в связи с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Об этом передают РИА Новости. Напомню, новогодние каникулы в этом году продлятся с 31 декабря по 10 января 2027 включительно. Французский ресторатор открыл в Париже пельменную после командировок в Россию. По словам Оливье Борду, главной причиной создания бизнеса стали неоправданно высокие цены на это блюдо во Франции. В местных ресторанах славянской кухни тарелка из 10 пельменей стоит около 15 евро. Это примерно 1500 рублей. Для сравнения, средняя стоимость блюда в 5 крупных московских кафе составляет 500 рублей. Это были новости.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мне кажется, что наша понедельничная тема, как вы провели выходные, плавно перетекает в День учителя. Ну да и ладно, почему бы и нет, в общем-то. Вы пишете о том, как прошел ваш уикенд, что вы делаете прямо сейчас. И прямо сейчас Мингазова Милана из 3-го В-класса поздравляет своего классного руководителя лицея номер 1 города Зеленодольск Анну Витальевну. Желает крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Вы золотой человек. Спасибо за знание, пишет милейшая Милана. И все это происходит в нашем канале в Максе Радио Ваня. Вы можете присоединяться.
2: Да, причем самое интересное, что Милана Мингазова из 3-го В пишет под ником Руслан. Ну, это ладно.
1: Папа дал.
2: Возможно, да. Анастасия Викторовна Гончарова, всех педагогов с Днем Учителя, выходные были на экскурсии в Старой Ладоге. Всем педагогическим коллективам, причем, отлично провели субботу. А я в 91-м году, весь июль 91-го года провел на раскопках в этой самой Старой Ладоге. Нашел я, ну, помимо всяких колотых бусин, которые все находили, я еще нашел медную пряжку для башмака.
1: Ну, судя по тому, что квартира у тебя однокомнатная, больше ты ничего не нашел.
2: Такую связь ты видишь, да? Вот.
1: Но если бы ты нашел сундучок какой-нибудь.
2: Не очень-то вы искали там, да.
1: Любовь Рогозова, привет из Можайска. Кофе, пончики, кафе, пончики, блинчики. Нам хорошего дня. У нас сегодня санитарный день, но мы не унываем. Коллеги, отличного вам настроения, прекрасного самочувствия, крепкого здоровья. Ну и, конечно, Любовь поздравляет всех учителей с праздником. Нервов вам побольше, я бы даже предложила покрепче. Детишки-то разные бывают нынче. Желаю ко всем ребятам подобрать ключик, чтобы вы им были авторитетами. Люба, дорогая, если бы вы знали ваши слова, да богу бы в уши. Ну, вздыхаешь.
2: А я вздыхаю, потому что я вспомнил, что ключик можно использовать как, естественно, фигуральное выражение, некая тропинка к сердцу, а можно вообразить ключик, знаешь, такой сувенирный. Тяжеленький такой.
1: И этим ключиком...
2: Этот миротворец.
1: Ключ. Ну, знаешь, это раньше можно было, да, ходил учитель с указкой, вицей там.
2: Или с прутиком.
1: С прутиком, да. Ну, прутик, вица, это одно и то же.
2: Сейчас, да, засудит.
1: А сейчас попробуй вообще руку к нему протяни, он уже скажет, что что-нибудь.
2: Законы тебе будут показывать сразу,
1: да. Потому что детей, к счастью, в школе научили, что у них есть права. Но, к несчастью, не всех научили, что у них есть еще обязанности.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня. Я так привык.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 3366.

0: 33. Антикор сервис. Выбор начинается здесь.
1: Карты нашего гипермаркета есть?
2: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана», «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатно. Любой сложности.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+. Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажани». С 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46. Категория 0+.
7: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь, 3.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
12: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
11: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11. На радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки всех учителей с профессиональным праздником. Максим Солодунов отметился у нас в канале радио Ваня в Максе. Доброе утро, любимое радио. Вся страна. Работаю в школе 13 лет, учителем физкультуры. А моя мама целых 42 года. Я учитель в четвертом поколении.
2: Потрясающе.
1: Да. Очень горжусь своей профессией. С удовольствием иду на работу и с радостью возвращаюсь домой, потому что дома меня ждут жена и трое маленьких детишек. Планирую сегодня с детьми съездить в детскую комнату, а себе сделать долгожданный подарок, купить PlayStation. Нужно радовать и себя.
2: Конечно,
1: любимого.
2: Учитель должен как-то немножечко...
1: Переключаться.
2: Переключаться.
1: Купил.
2: PlayStation.
1: Джойстик. Личный джойстик. Да. И будет счастье. Всем мира и добра, ведущим энергии на всю неделю. Спасибо, Макс. Вот только не знаю, в какую бы мне сумку положить эту самую приставку. Мягко намекает Максим на сегодняшний приз, а именно...
2: Сумку-шоппер радио Ваня, конечно. Да, красную, яркую. Да. Ну, мы подумаем, Максим, может быть, как-то, да. Все-таки учитель в четвертом поколении, это сильно. Еще одно сообщение от Милы Страховой в нашей группе на этот раз как раз ВКонтакте. В пятницу, когда в очередной раз принесла белкам желуди, пишет Мила, и бродила по сосновому бору в поисках этих пушистых шустриков, обнаружила несколько маленьких дубочков. И это проросли те желуди, что я приносила им прошлой осенью. Ну, белки же, они все прикапывают, но не все находят. А дубов в нашей пустыне отродясь не бывало. В нашем районе только два. Теперь будет дубовая роща. Ну, а в данный момент, отвечает Мила на вопрос, чем вы занимаетесь, я читаю заметку в ленте, что наш Локомотив чемпион. Ура, товарищи! И в подтверждении этого Мила прислала, естественно...
1: Фотодокумент.
2: Фотодокумент. Наш великий и славный футбольный клуб «Локомотив» на вершине пьедестала сезона 2026. С чем мы его и поздравляем, конечно же. Ну и маленькие дубочки тоже. Вот, пожалуйста, фотография дуба.
1: Вижу.
2: Который пророс. Ага. А у нас, значит, сосед посадил как-то, ездил в Петродворец, и там тоже набрал желуди. И посадил у себя на участок. Мол, дуб из Петродворца у него будет расти. Ну и несколько раз с газонокосилкой по этому дубу случайно проходился. Ну, он маленький был. Вот. Для того, чтобы хоть что-то там от него осталось, он в итоге положил вокруг него покрышку от автомобиля, чтобы в следующий раз его не задеть. Ну и что, она сработала. Только теперь у соседа не дуб как дерево, а дуб как куст. Он его так много раз подстриг, он так много раз, видимо, как-то там каким-то образом рассеялся, что теперь такой кустяра-дуб. Вот очень красивый, кстати, сейчас желтый, золотая осень. Еще дня три, наверное, будет в Санкт-Петербурге. Потом все облетит. Вы успели куда-нибудь сходить на золотую осень?
0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
3: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как ваши выходные прошли, что вы прямо сейчас делаете и каковы планы на вот эту вот замечательную во всех смыслах неделю, которая начинается с чудесного праздника Дня Учителя. Санечка отметился в нашем канале в Максе, радио Ваня. Начинаем очередное утро понедельника с пробок. Лечу на любимую работу. Скорая не спит сутками. Так что передаю привет 24-й педиатрической подстанции города Санкт-Петербург и машинке 3564. Всем достойного дня и понедельника. Я бы всем машинкам привет и передала.
2: Я, знаешь, сейчас в голове такая брутальная отповедь. Скорая сутками не спит.
1: Ну, я так и знал, что ты записываешь каламбур.
2: Конечно,
1: естественно. Кто украл ключи от каламбурочной, сразу понятно?
2: Мгновенно. Роза Рузимова. Здравствуйте, пишет Роза. Меня зовут Динара.
1: А там, знаешь, вот бывает по-всякому.
2: Башкиры, да? Прикольные. Я хочу поздравить всех своих учителей из Подольской школы. Невероятное им счастье, чтобы улыбались, всегда были веселые. А еще хочу поздравить, поблагодарить наших работников школы тоже за все их старания. И это касается не только учителей, но и, конечно же, тех садовников, которые подрезают кусты шиповника.
1: Да, и при всем при этом Динара из Костромы, а вовсе даже не из Башкирии.
2: Ну вот.
1: Тут вообще все смешалось. Конечно. Люди, кони, да, так бывает. Да. Роман плывет против течения. Доброе утро. Поздравляю всех с праздником уголовного розыска. Неожиданно, с Якшурбайи. Поставьте, пожалуйста, песню Газманова «Офицеры». Мы бы с удовольствием, Роман, но, к сожалению...
2: Ну, у нас предусмотрены специальные меры для тех ведущих, которые вмешиваются в плейлист. У нас специальная ножовка здесь для отпиливания выступающих частей.
1: Поэтому, к сожалению, увы, программы по заявкам у нас нет, но передавать вот какие-то такие добрые слова и пожелания, это мы всегда рады. Еще одно сообщение от Эдуарда Князева. В нашей группе ВКонтакте он написал: «Мы выходные дома провели. За неделю так намерзлись. Ладно, в пятницу отопление включили, и совершенно не хотелось никуда выходить. Сидели дома, смотрели фильмы. У меня просто тоже отопление включили. Мы приехали с дачи. Окна были в комнате закрыты. Я открыла и подумала, что сейчас превращусь в курицу-гриль. Нормально они так включили
2: прямо
1: отопление.
2: Растопили как следует.
1: Растопили, там, да. И пришлось открывать сразу же все окна и выветривать этот злой дух тепла. Я просто люблю, когда холодно. Я люблю спать, когда холодно. Я люблю валяться на кровати, когда холодно.
2: Так поэтому ты выглядишь в свои 158 лет на 20...
1: Максимум на 24.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Вантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Вантикор сервис. Звоните 291-911.
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нопис.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Фа-фа-фаротека!
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
6: Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siberok55.ru.
7: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38 46 28.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиянам посоветовали проверять квитанции за ЖКХ. Размер мат-капитала увеличится в 2027 году. Нейросеть помогла расшифровать военное послание времен Наполеона.
2: Россиянам посоветовали проверять в квитанциях за ЖКХ не только итоговую сумму, но и тарифы и объем потребленных услуг. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на специалистов. Тариф можно сверить на сайте регионального регулятора, а расход воды, электричества и других ресурсов с показаниями счетчиков. Если данные вовремя не передать, начисления могут сделать по среднемесячному потреблению или нормативу. Напомним, 1 октября тарифы в разных регионах изменились, но не одинаково.
1: В России уже в следующем году могут появиться банкоматы, позволяющие снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, технически такая возможность реализуема и не требует сложных решений. Пользоваться цифровым рублем граждане могут добровольно. Операции для них проходят без комиссии.
2: Размер мат-капитала увеличится в 2027 году, об этом пишет РБК. Выплата на первенца вырастет на 50 тысяч рублей и составит 778 тысяч 500. Если ранее не получала семья мат-капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 миллион рублей. Увеличатся и другие меры поддержки. Максимальное пособие по беременности и родам превысит 1 миллион 100 тысяч рублей. Вырастут пособия по уходу за ребенком, больничные, минимальный размер оплаты труда и другие поступления.
1: Минпросвещение подготовит единый перечень средств обучения для детских садов, в том числе игр и игрушек. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Список планируют включить в обновленный образовательный стандарт к сентябрю 2027 года. По словам министра, о необходимости такого перечня говорили сами воспитатели. Над документом работают ученые, педагоги, производители игрушек и представители профильных ведомств.
2: Нейросеть помогла расшифровать военное послание времен Наполеона, которое оставалось непрочитанным 217 лет. Об этом пишут ведомости. Письмо отправили в 1809 году генералу Агюсту де Мармону по поручению Наполеона. В нем содержались сведения о численности и расположении французских и союзных войск перед войной с Австрией. Расшифровкой занимался инженер Картер Черч. По его словам, нейросети потребовалось около 6 часов, чтобы разобрать примерно 1300 зашифрованных символов. Полученный вариант послания опубликован вместе с ключом и программой для его проверки.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 5 октября, и вот несколько исторических событий, которые произошли давным-давно, но именно в этот день. В 1502 году Христофор Колумб открыл Коста-Рику.
1: Богатый берег.
0: В 1782 впервые была исполнена комедия Дениса Фонвизина «Недоросль».
2: Водоросль.
0: А в 1929 году в Ленинграде состоялся первый в СССР сеанс кино со звуком. Мы же отметим День работников уголовного розыска, потому что Алешка сказал, что будем его отмечать.
1: Ой, да, сегодня вообще на волне наших приятных воспоминаний. Следствие ведут знатоки. Помните цикл советских детективных телефильмов по сценариям Ольги и Александра Лавровых?
0: Это вам не Леонид Каневский.
1: Вот сейчас, подожди, ты опережаешь. Один из самых популярных советских телесериалов в принципе. Главные герои – три работника московской милиции. Это следователь Павел Знаменский, инспектор уголовного розыска Александр Томин и эксперт-криминалист Зинаида Кибрит. Так вот, слово «знатоки» — это акроним из первых слогов фамилий главных героев. Было написано в таком виде в названиях первых четырех фильмов. То есть «зна» — Знаменский, «то» — Томин, «ки» — Кирбит. Телесериал был создан по инициативе министра внутренних дел СССР Николая Щелокова, который преследовал цель очеловечить образ советского милиционера для широкой аудитории, а также вести разъяснительную работу, направленную на профилактику преступности. Так вот, да будет вам известно, во время трансляции сериала «17 мгновений весны» и сериала «Следствие ведут знатоки» уровень преступности на территории всех 15 советских республик резко падал, потому что люди не могли отлипнуть от экранов. Актеры, игравшие знатоков, хотя и были до этого известны кинозрителю, именно благодаря телесериалу приобрели всесоюзную славу. Расследовали они разнообразные уголовные дела, от убийств, грабежей и фальшивомонечества до хищений на плодоовощной базе, подпольной торговли с золотом и произведениями искусства. Ну и какой же культовый сериал без прекрасной музыки, песни, незримый бой, вот это «Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не вина», стала неофициальным гимном советской, а впоследствии и современной российской милиции и полиции.
0: Да, вот, казалось бы, никакого отношения, например, ко мне этот праздник не имеет, мало кто знает, но в ранние свои годы я пыталась поступить в медицинский институт, чтобы впоследствии перейти на курс судебно-медицинской экспертизы. Меня это жутко интересовало. Но волею судеб я оказалась здесь. Я не знаю, кто в этом случае потерял, а кто приобрел.
3: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Седов и ВВЦ.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
4: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
5: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Совет».

0: истории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+. Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажане» с 18 декабря каждый день. А также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95-13-46. Категория 0+.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло! Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, ртуть и хлор. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали химический элемент.
3: А на картинке подсказки два великих композитора, Бах и Бетховен. Причем где-то там на фоне присутствует орган и рояль, оказывается, да, есть такой целый концерт, Бах и Бетховен, рояль и орган. Правда, вот я только нашла в лютеранской церкви такое происходит. Я вообще ни разу не слышала орган вживую.
2: И, ну, да, начинается.
3: Представляешь, вот у меня вот такой пробел вот в моей музыкальной, да, карьере, хотя я закончила музыкальную школу, и, конечно, я была на многих концертах, но вот с органом как-то не срослось. Может, потому что я училась в городе Кирове, и там как-то не с руки было. Вот если бы здесь, например, да, я обитала, то, наверное, я бы все-таки, да, с этим познакомилась. Но и все же, я знаю, как звучит орган, и знаю, как звучит рояль, но поможет ли вам это в угадывании правильного ответа, да, неизвестно. Вообще, вот я так смотрю, конечно, на эту фотографию.
2: Значит, ребята, это...
3: Вернее, картину.
2: Да, оба немцы.
3: Да.
2: И Бах, и Бетховен.
3: Ну, если человеку такая подсказка уже никаким образом...
2: Я умываю руки, что называется.
3: Да, может быть, цвета вам как-то, да, придадут уверенности. Может быть, вот, глядя на парик многоуважаемого композитора, вы тоже сделаете какие-то свои выводы. Что один в парике, а второй, смотри, у него свои волосы.
2: Натурально, у Бетховена натурально.
3: Натуралочка, да.
2: Да,
3: Бетховен натуралочка. Как будто на рынок в Кирове пришла в 90-е.
2: Ничего страшного. Мы...
3: Итак, друзья, мы угадываем химический элемент.
2: Да.
3: Я возвращаю нас в нашу
2: реальность.
3: И автор одного из правильных ответов, это не обязательно должен быть первый ответ. Это может быть любой. Мы вот, знаете, раскручиваем барабан, и он указывает на одного из человеков. Так вот, автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок фирменную сумку Шопер «Радио Ваня».
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, а мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте, потому что сегодня в умной зарядке мы загадали химический элемент.
3: Ну а на картинке подсказки Иоганн Себастьян Бах и Людвиг ван Бетховен. Два, не побоюсь этого слова, гиганта классической музыки.
2: Пьют доппельбок.
3: Ну, их пути, к несчастью или к счастью, были разделены эпохами, но вот в истории мирового искусства... И вот эти два человека смотрят на вас с картины и как бы намекают. Ну, скажи правильный ответ. Ну, они намекают, вы говорите, Бетховен, Бах, Барий. Что-то такое.
2: Барий, да?
3: Барий. Ну, а что? Берили, в конце концов.
2: Из Бария нужно было вовремя, выйти в воскресенье вечером.
3: А как тебе вариант Плюмбум?
2: Ну, вот Плюмбум, такие... это человек просто, вот, он слышал красивое слово, какое-то имеет отношение к химии. Плюмбум — это свинец.
3: А мышьяк тоже, вот, например,
2: мышьяк.
3: Таким красиво звучит, но
2: я
3: не очень...
2: Я свою жертву травлю, а я вешаю.
3: Вот есть еще неон. Неон вообще было бы очень красиво, конечно, да, под, да. Подсветка неоновая. Вот,
2: но
3: мне
2: никакого отношения к...
3: Да, никакого отношения
2: к великим гениям немецкой, так сказать, музыки не имеет.
3: Кто-то попытался вообще назвать свинец. Сам ты свинец, да? Можно было бы, наверное, так человеку...
2: Мы легко, так сказать, отвечаем на оскорбление, отбрасываем вот это.
3: Или калий.
2: Так, все, вот здесь хорошая жирная точка, да.
3: Итак, друзья, ну давайте-ка с вами немножечко разберемся. Еще раз, Иоганн Себастьян Бах и Людвиг ван Бетховен, выговорить бы, да, в понедельник, родились где?
2: В Германии. Да, тогда еще, может быть, разделены на кучу самых разных земель.
3: И тем не менее, в Германии, да будет вам известно, есть такой химический элемент под названием германий, и он сегодня был загадан таким вот необычным образом. Ну и, конечно, у нас есть победительница.
2: Да, это девочка из Орловской области, из очень небольшого и невероятно симпатичного городка Болхово. Зовут ее Оксана Калинина. Дорогая Оксаночка, вручаем вам сегодня фирменную сумку «Шопер». Радио Ваня.
1: Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 5 октября. В народной традиции этот день получил название Иона и Фока. Существует и другое прозвание – Фока-Витроградарь или Фока-Вертоградарь. Вот тут, как бы, конечно, главное язык не сломать, но у меня получилось. Святой Фока в народном сознании слился с образом Фоки-садовника, который устроил сад около моря и щедро делился зеленью с прохожими. Поэтому в этот день было принято угощать нуждающихся, проявлять милосердие и заботиться о своих ближних. А еще 5 октября существовал строгий запрет на рыбные блюда. Зато на столах обильно появлялась редька. Обычно ее подавали с луком, солью да квасом.
2: Ого.
1: Если, конечно, тебя не вспучит от всего этого сочетания.
2: Это вот вспоминается знаменитая песенка, да? «Каждый вечер с тобою бродили вдвоем, потому что с тобою мы дружи». Да-да-да.
1: Фоку на Руси почитали как защитника от пожаров и покровителя утопающих. Крестьяне ходили в церковь и просили огородить их от огня и водной стихии. Ну, а еще 5 октября называли листопадным. Дата считалась порогом холодного времени года, ведь вскоре наступали морозы.
2: И еще существовала такая примета: если в лесу встречали старика с лукошком, надо было немедленно уходить от него. Говорили, что это леший принимал образ пожилого интеллигентного человека и искал себе жертву.
1: А ничего, что вы с соседом за грибами пошли, и он там заблудится сейчас без вас. Убежал он, посмотрел на
2: лукошка,
1: испугался. Вообще, особое значение в этот день имела еще и осина. Ее почитали как оберег от нечистой силы. Осиновые колья втыкали по углам двора и прикрепляли к воротным столбам, чтобы хозяйство защитить. С осиной связывали и гадания. Девушки срезали веточку и ставили в воду. Если к утру она оставалась свежей да упругой, год обещал быть счастливым и здоровым.
2: Да, девушка, если оставалась к утру свежей и упругой.
1: Если быстро вяло и темнело, так, это считалось предвестием трудностей.
2: Барахло.
1: Да, ну кто мы такие, чтобы подступать перед этими самыми трудностями? Мы и мужика с лукошком из леса выведем, и осиновый кол куда надо воткнем.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
3: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нопис.
6: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пытанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
8: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
9: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8-800-550-47-78. Маркса 39А.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредиту и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Реклама для слушателей старше 12 лет.
11: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Все, что ты любишь. На радио «Ваня».

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам, в небо глядя.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Владимир Путин посетит Туркменистан. Выплата по больничному может составить около 1000 рублей в день. В трех российских регионах начали по-новому проверять доходы семей.
2: Владимир Путин на этой неделе посетит Туркменистан, где примет участие в саммите глав государств Содружества независимых государств. Также президент проведет в Москве встречу с лауреатами премии «Учитель года», приуроченную ко Дню Учителя, которая отмечается 5 октября. А еще запланировано открытие нового высокотехнологичного предприятия и совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. В конце сентября Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем независимости страны, подчеркнув вклад Туркменистана в стабильность и безопасность региона.
1: В следующем году минимальная выплата по больничному может составить около 1000 рублей в день. Об этом РИА Новости рассказал доцент финансового университета Игорь Балынин. Точная сумма будет зависеть от месяца. Минимальное дневное пособие рассчитывают, исходя из МРОТ и количества календарных дней. Поэтому в месяцах, в которых 31 день, выплата составит около 933 рублей в сутки. А в феврале может превысить 1000. После передачи данных работодателям социальному фонду выплата обычно поступает в течение примерно 10-15 календарных дней.
2: Сразу в трех российских регионах начали по-новому проверять доходы семей при назначении детских пособий. Об этом пишет российская газета со ссылкой на постановление правительства. Эксперимент проходит в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Так, при рассмотрении заявления социальный фонд учитывает не только официальный доход семьи, но и поступление на банковские счета. Если за год на счета членов семьи поступило больше, чем в два раза от их официального дохода, то в выплате могут отказать. Банки теперь должны передавать необходимые сведения соцфонду в течение 2 рабочих дней.
1: Численность бурых и гималайских медведей в Приморском крае за 10 лет выросла на 75%. Об этом ТАСС рассказал эксперт Росприроднадзора Кира Скрипова. Сейчас в регионе насчитывается около 11 200 животных. Больше половины из них гималайские медведи, еще почти 5 тысяч буры. В конце лета и начале осени в разных регионах участились случаи нападений медведей на людей. Такие происшествия фиксировали в частности в Иркутской и Томской областях, на Камчатке и Алтае. В Бурятии специалисты ежедневно получают до 20 сообщений о появлении медведей рядом с жильем. Для реагирования на такие сообщения местные службы формируют специальные группы и обследуют территории.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Дани и для Ани.
1: Овны, мужчины, день очень благоприятен для заключения сделок и подписания контрактов.
2: Овны, женщины, не стоит перекладывать свои заботы на чужие плечи. Все нужно сделать самостоятельно.
1: Тельцы, мужчины, звезды считают, что именно сегодня вам удастся изменить ход событий в вашу пользу.
2: Тельцы, женщины, очень важно сегодня прийти к согласию с близкими и обрести мир в душе.
1: Близнецы, мужчины, хороший денек для начала занятий спортом, приведения в порядок режимов дня и питания.
2: Близнецы, женщины, не увлекайтесь самоанализом, углублением в себя, попытками понять свою сущность. Все придет в свое время.
1: Раки, мужчины, благоприятный день для профессионального или карьерного роста.
2: Раки, женщины, вам нужно внимательнее присмотреться к окружающим вас людям и к тому, что происходит вокруг.
1: Львы, мужчины, вероятны хорошие новости или приятные встречи. Не отказывайтесь от приглашений в гости.
2: Львы, женщины, не стоит предъявлять повышенные претензии к партнеру. Примите его таким, какой он есть.
1: Девы, мужчины, целиком и полностью посвятите этот день вопросам благосостояния вашей семьи.
2: Девы, женщины, если вы сможете стать чуточку мягче, день обещает быть приятным и гармоничным.
1: Весы, мужчины, сегодня у вас должен быть прилив сил, азарта и энтузиазма. Все это надо использовать для достижения новых результатов.
2: Весы, женщины, отличный день для покупок. Вселенная подскажет идеальное решение.
1: Скорпионы, мужчины, вы способны объединить самых разных людей даже с противоположными позициями.
2: Скорпионы, женщины, день обретения душевного равновесия, поэтому даже мелкие домашние недоразумения не должны вывести вас из себя.
1: Стрельцы, мужчины, звезды не рекомендуют вам начинать новые дела и давать волю негативу.
2: Стрельцы, женщины, у вас может появиться чувство неуверенности в своих силах. Ощущение это абсолютно беспочвенное.
1: Козероги, мужчины, в целом благоприятный денек без резких взлетов и падений. Наслаждайтесь.
2: Козероги, женщины, поменьше ревности и обид, побольше доверия и такта. И все получится.
1: Водолеи, мужчины, вам лучше пойти на уступки. Ваш текущий вопрос не стоит ни единого конфликта.
2: Водолеи, женщины, очень может быть, что сегодня придется отменить запланированный отдых и взвалить на себя дополнительные обязанности.
1: Рыбы, мужчины, ваш авторитет захотят пошатнуть, так что приготовьтесь проявить характер и выдержку.
2: Рыбы, женщины, возможно, именно сегодня придет то самое известие, которое позволит вам расставить все точки над «и».
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж. В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
2: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
4: Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
7: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Главными поклонниками саги «Сумерки» оказались мужчины 35+. Такие неожиданные результаты показал анализ структуры посетителей фан-сайтов вампирской саги и покупателей маркетплейсов. Об этом пишет издание «Новый день» со ссылкой на одного из крупнейших операторов связи. В сентябре зумеры показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайтах «Сумерек» плюс 36%, но все-таки самую многочисленную аудиторию составляют пользователи от 35 до 44 лет, таковых аж 41%. На маркетплейсах поклонники саги покупают в основном книги, 35% от общего числа проданных товаров, ну а далее с большим отрывом открытки с главным героем.
2: Бёрдвотчинг, или наблюдение за птицами, модное, но от этого не менее прекрасное увлечение. Сегодня на самом юге Португалии, в городке Сгреш, в разгаре крупнейший европейский фестиваль бёрдвотчинга. Сейчас там миллионы пернатых летят на зимовку в Африку. В небе над океаном 1500 любителей природы высматривают редких беркутов, стервятников и сапсанов. А главным символом этого года объявлена гагарка. Ее еще называют пингвином, который умеет летать. Психологи утверждают, что бёрдвотчинг – это отличная естественная медитация. Он тренирует фокус внимания, возвращает внутренний баланс и разгружает зрение после целого дня за монитором. Кстати, чтобы примерить на себя роль исследователя быть, в Португалии не обязательно. Прямо сейчас осенняя миграция птиц идет и в наших широтах. Так что вооружаемся, ну, какими-никакими увеличительными приборами, скажем, подзорной трубой или дедушкиным биноклем, и идем в поля высматривать птиц.
1: Беркутов и сапсанов.
2: И вальдшнепов.
1: Слушай, меня вот всегда интересовало, птица летит в теплые края и там зимует. Зачем она возвращается обратно? Ведь там хорошо.
2: От мозгов, потому что щепотка. Ты видела?
1: У меня?
2: Я бы не стал вот так бы обострять наши отношения. Прям в начале новой рабочей недели.
0: Звездотека. Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, как обычно, по понедельникам. Вы рассказываете о проведенных выходных. Лилиана пишет нам в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Называется «Доброе уточка, радио Ваня, бунджорно из Италии». Меня зовут Лилиана, слушаю вас давно, люблю, обожаю вас, дорогие батарейки, и все, что вы делаете. Вы спросили, чем занималась на выходные. Так вот, убирала дом, готовила. В воскресенье, как всегда, у меня шопинг, а вечером с мужем телевизор смотрели.
2: Я тоже хочу смотреть в Италии телевизор.
1: Рай Уно, например, да, например, вот главный телеканал итальянский, да. Прекрасного начала дня и недели, всем обнимашки. И мы зашли, кстати говоря, к Лилиане на страничку и прочитали прекрасную жизнеутверждающую фразу «La vita è bella, goditi ogni istante della tua giornata». То есть «Жизнь прекрасна, наслаждайся каждым моментом своего дня».
2: Похоже на тост. Хотя тост сегодня должен, конечно же, звучать в честь учителей тосты. Вот Павел, например, поздравляет всех учителей школы 83 Выборгского района города Санкт-Петербурга и желает всего наилучшего. Вообще сегодня очень много поздравлений, но тема у нас все-таки немножечко другая, чем вы занимались. И вот, пожалуйста, только что был привет из Италии, а прямо сейчас из Южной Кореи. «Вчера были в пещере Кванмён», пишет нам Вита. Город Кванмён недалеко от Сеула. Это не природная пещера, это бывшая шахта. И история ее начинается более 100 лет назад. Ну и дальше идет, значит, действительно история этой шахты. А еще Вита посетила главный королевский дворец Сеула, Кёнбоккун. Народу тьма, миллион туристов, но нас это не остановило. И еще немножечко исторической справки об этом королевском дворце. А дальше Вита в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» прикрепила и фотографии, и видео для всех тех, кто, может быть, очень хотел бы сейчас куда-то поехать. Девушка нам тут целую экскурсию провела. Спасибо большое, Вита.
1: Очень красиво, да-да-да, виды, вечерние виды Сеула. А Татьяна пишет в Максе. Выходные прошли на ура, а сейчас стою в очереди на заправку, пока девочки работают. Танюшка Назарова, Иришка Иванова, вам привет, Иришка, с днем рождения тебя, счастья, здоровья и удачи. Вот видишь, Татьяна занимается не только своими делами, но еще и подружек своих не забывает.
2: Ну и еще одно сообщение от Ирины. Хочу поздравить всех учителей города Ангарска. И, конечно же, мою дорогую семью, дочку Александру и зятя Богдана. Успехов вам, талантливые, начинающие педагоги. Пусть ваши будни будут легкими, дети и студенты искренне заинтересованными в учебе, а зарплаты растут, как на дрожжах. Еще один тост. Надо запомнить.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вот так вот неожиданно у нас обсуждение того, как вы провели выходные, превратилось в День Учителя. А сегодня действительно День Учителя, и мы еще раз присоединяемся ко всем поздравлениям, которые вы сегодня прислали и в нашу группу ВКонтакте, и в наш телеграм-канал Радио Ван ФМ, и в наш канал в Максе. Еще немножечко ваших, не побоюсь того слова, писем. Татьяна. «Всех учителей с Днем Учителя», пишет Танечка. «Выражаем особую благодарность учителю начальных классов Полежаевой Наталье Владимировне и классному руководителю». Вот тут вот я могу ошибаться, но написано 6 У класса.
1: Ого.
0: «Янсен Елене Владимировне, это школа в Некрасовке, за их труд и профессиональные навыки в работе с учениками». Сейчас такие ученики пошли, там без профессионализма не продерешься к ним.
1: Наталья Демина-Горячкина в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Выходные прошли замечательно, погода радовала. В субботу съездили погулять на Финский залив, ну, всему петербуржцы глотнули свежего. Ну, что-то свежего глотнули.
0: Воды из Финского залива.
1: Воздуха. А в воскресенье гуляли в парке рядом с домом. Ловим последние теплые денечки. Всем прекрасного настроения. И две пейзажные такие фотозарисовки. Можете полюбоваться. Наташа потрудилась их.
0: Да, выходные, кстати, в Ленобласти действительно было довольно-таки тепло. Да, и солнышко светило, и прям приятненько. И даже в какой-то момент, вот я в окно смотрела, казалось, что то ли лето, то ли весна. Такая вот прям обстановочка. Ну, а у нас есть сегодняшний победитель. Я думаю, никто со мной спорить не будет. А если кто-то будет, то я догоню ей. Максим Солодунов. Друзья, именно Максим сегодня по нашему общему решению, да, Алексей?
1: Absolutely,
0: да.
1: Yes.
0: Получает фирменную сумку Шопер от Радио Вани. Ну, во-первых, потому что сегодня День Учителя, а Максим учитель. И работает в школе учителем физкультуры уже 13 лет. А мама Максима 42 года. Так, тут я в прыжке переобулась. Мама Максима получает
1: Шопер.
0: Сумку Шопер от Радио Вани.
1: Мы берем честное слово с Максима, что он мамочке передаст наш
0: учитель
1: подарок.
0: Учитель в четвертом поколении. Очень горжусь своей профессией. Я с удовольствием на нее иду. И домой я иду с удовольствием, ведь у меня жена и три маленьких детей.
1: Ребенка.
0: Три маленьких детей. Тут просто не написано по поводу их гендерной принадлежности. Сегодня я планирую с детьми поехать в специальную детскую комнату, а себе сделать долгожданный подарок, купить PlayStation, радоваться себя. И вот не знаю только, в какую бы мне сумку положить приставку. Ну, учитывая, что Максим у нас живет не в Санкт-Петербурге, сумка, конечно, придет попозже. Вот. Но складывать вы в нее сможете когда угодно и что угодно.
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 5 октября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Температура днем плюс 8, к вечеру понижение до плюс 6. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни дальнейшее понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать, деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопес. Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани». С 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95-13-46. Категория 0+.
8: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло! Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Учителям предложили дать дополнительный день отдыха в октябре. Поиски Большереченского метеорита пока безрезультатны, и появление горящих туров на Новый год эксперты назвали маловероятным. Подробнее об этом прямо сейчас. В Госдуме предложили дать педагогам дополнительно оплачиваемый выходной в честь Дня учителя. С инициативой парламентарии обратились к министру просвещения Сергею Кравцову. По словам авторов предложения, такой выходной учителя могут использовать в любой день в течение октября по согласованию с работодателем. Ранее в Госдуме предложили помочь педагогам в приобретении жилья. Сделать это должна федеральная программа, предусматривающая компенсацию в 50% первоначального взноса по ипотеке. С 1 декабря изменятся сборы за возврат билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщили в РЖД. Вместо фиксированной суммы в 3 рубля 70 копеек начнет действовать прогрессивная шкала от 1 до 10% стоимости билета. Если вернуть билет минимум за 45 суток до отправления, сбор составит 1%. Максимальные 10% будут удерживаться при возврате билета за 9 дней или меньше до даты поездки. В РЖД отметили, что новая система позволит быстрее возвращать свободные места в продажу. В Омской области не нашли Большереченский метеорит. Поиски осложнили болотистая местность и обезлюдившие деревни. О результатах научной экспедиции рассказал руководитель Омского планетария Владимир Крупко. Тем не менее, часть территории удалось обследовать и сузить зону дальнейших поисков. Их планируют продолжить в следующем году. Добавлю, Большереченский метеорит упал на землю летом 1924 года. Жители окрестных деревень видели пролет огненных шаров. Утром были обнаружены две огромные воронки на краю болота. Горящих туров на Новый год ждать не стоит. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, туры активно бронируют заранее. Рынок не видит необходимости снижать цены даже ближе к праздникам. Эксперты советуют не откладывать выбор тура, чтобы избежать роста цен и ограниченного выбора мест ближе к дате поездки. Для туристов, которым важны конкретные даты или гостиницы, специалисты рекомендуют делать бронирование заранее, поскольку высокий спрос и быстрое заполнение отелей делают получение выгодных предложений в последний момент маловероятным. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 4, днем плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: банкротство, лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Радио «Ваня Омск» представляет: любовь, легкий флирт и долгожданно-неожиданная встреча. Вчетвером? Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
1: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
4: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Ваня. Радио «Ваня».

0: нужен, нужен еще.
1: Ваня, радио Ваня.
2: Догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 4, днем плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 560-51-28-716.
11: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредиту и в ОФЦ.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Владимир Путин посетит Туркменистан. Выплата по больничному может составить около 1000 рублей в день. Эксперт раскрыла признаки разоряющих дофаминовых покупок. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Владимир Путин на этой неделе посетит Туркменистан, где примет участие в саммите глав государств Содружества независимых государств. Также президент проведет в Москве встречу с лауреатами премии «Учитель года», приуроченную ко Дню Учителя, которая отмечается сегодня, 5 октября. А еще запланировано открытие нового высокотехнологичного предприятия и совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. В конце сентября Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем независимости страны, подчеркнув вклад Туркменистана в стабильность и безопасность региона. В следующем году минимальная выплата по больничному может составить около 1000 рублей в день. Об этом РИА Новости рассказал доцент финансового университета Игорь Балынин. Точная сумма будет зависеть от месяца. Минимальное дневное пособие рассчитывают, исходя из МРОТа и количества календарных дней. Поэтому в месяцах, в которых 31 день, выплата составит около 933 рублей в сутки, а в феврале может превысить 1000. После передачи данных работодателям социальному фонду, выплата обычно поступает в течение примерно 10-15 календарных дней. Покупка чего-то приятного может быстро улучшить настроение. Заказать любимое блюдо, попробовать косметическую новинку или положить в корзину вещь, которую давно хотелось. Такие траты сами по себе не являются ошибкой, но проблема возникает, когда покупки становятся автоматическим способом справиться со скукой, усталостью или грустью. О том, какие траты чаще всего дают быстрый эмоциональный эффект и как понять, что покупка стала дофаминовой, рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. Заказать любимое блюдо после сложного дня действительно может быть способом получить приятные эмоции и снять с себя часть бытовых забот. Но стоит обратить внимание, становится ли такой сценарий привычным, отметила эксперт. Ошибкой Матвеева назвала ситуацию, когда доставка появляется каждый раз, когда хочется отвлечься или поднять себе настроение. Если готовить не хочется, не обязательно каждый раз заказывать ресторанную еду и платить за позицию 800-1000 рублей. Можно выбрать готовое блюдо в магазине. Похожая ловушка подстерегает и в бьюти-сфере. В соцсетях регулярно появляются косметические средства, которые хочется попробовать после одного удачного обзора. Лучше сначала определить собственный запрос, увлажнение кожи, уход за волосами или конкретный макияж и выбрать средства под свои потребности.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, завтра, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 4, днем плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
3: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала. Ты

ты будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей, а мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой, достанешь до звезд, как мечтала.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 4, днем плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется тест-драйв.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. Антикор-сервис. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нопис.
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
8: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
0: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Россиян предупредили о мошенничестве с налоговыми уведомлениями. Омский перинатальный центр получил новое оборудование и стало известно место Омской области в рейтинге благополучия. Подробности далее. В России предложили передавать нераспроданные квартиры по программе социального найма с возможностью последующего выкупа. С такой инициативой выступили депутаты. По словам парламентариев, речь идет о 5% нераспроданного жилья. Эта инициатива может стать полноценной альтернативой ипотеке. В России мошенники снова начали активно использовать схемы обмана налогоплательщиков. Это происходит после старта осенней рассылки налоговых уведомлений. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговых органов якобы для уточнения данных и пытаться запугивать штрафами. Гражданам напомнили, что госорганы не предпринимают таких действий. В Омске к отоплению подключили 700 домов и более 120 социальных объектов. Аварийные бригады продолжают устранять неисправности. Работа находится на контроле профильных служб до полного восстановления подачи тепла. Сегодня специалисты тепловой компании работают на 19 участках. Завершить работы планируют в течение дня. Кроме того, капремонт продолжается по адресам Серова, 14-18, Синая, 30 и улица Победы, 5, корпус 1. Омский перинатальный центр получил новые кувезы и трансформеры. Их особенность – возможность быстро менять режим работы, чтобы врачи могли проводить процедуры, не извлекая младенца. Оборудование используют для выхаживания недоношенных ослабленных детей. В нем создают нужные показатели кислорода, влажности и температуры. Настраиваемая регулировка высоты кувеза позволяет матери общаться с ребенком, даже сидя в кресле. Оборудование приобретено по нацпроекту «Семья». Омская область заняла 60-е место в рейтинге благополучия в России. Лидерами рейтинга регионов по уровню материального благосостояния населения за 2025 год стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. Об этом сообщают РИА Новости. В топ-10 также вошли Мурманская, Магаданская, Сахалинская, Московская области, Москва и Камчатский край. Высокий уровень доходов жителей этих регионов позволяет компенсировать высокие цены и обеспечивает достаточную доступность жилья. Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия и Карачаево-Черкесия. Это были новости.
0: Радио Ваня.

Жить стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 4, днем плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: На

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой

0: лошади в эти выходные в Омском цирке. 0+.
1: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
2: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
0: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
10: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
9: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Осень. Настроение «Зонт». Радио «Ваня».
12: Валя.

ночи только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 4, днем плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупаюсь. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95-13-46, категория 0+.
12: Автобусом в Астану, Павлодар, Семи, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siberok55.ru.
13: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Владимир Путин посетит Туркменистан. Выплата по больничному может составить около 1000 рублей в день. Эксперт раскрыла признаки разоряющих дофаминовых покупок. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Владимир Путин на этой неделе посетит Туркменистан, где примет участие в саммите глав государств Содружества независимых государств. Также президент проведет в Москве встречу с лауреатами премии «Учитель года», приуроченную ко Дню Учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. А еще запланировано открытие нового высокотехнологичного предприятия и совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. В конце сентября Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем независимости страны, подчеркнув вклад Туркменистана в стабильность и безопасность региона. В следующем году минимальная выплата по больничному может составить около 1000 рублей в день. Об этом РИА Новости рассказал доцент финансового университета Игорь Балынин. Точная сумма будет зависеть от месяца. Минимальное дневное пособие рассчитывают, исходя из МРОТа и количества календарных дней. Поэтому в месяцах, в которых 31 день, выплата составит около 933 рублей в сутки, а в феврале может превысить 1000. После передачи данных работодателям социальному фонду, выплата обычно поступает в течение примерно 10-15 календарных дней. Покупка чего-то приятного может быстро улучшить настроение. Заказать любимое блюдо, попробовать косметическую новинку или положить в корзину вещь, которую давно хотелось. Такие траты сами по себе не являются ошибкой, но проблема возникает, когда покупки становятся автоматическим способом справиться со скукой, усталостью или грустью. О том, какие траты чаще всего дают быстрый эмоциональный эффект и как понять, что покупка стала дофаминовой, рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. Заказать любимое блюдо после сложного дня действительно может быть способом получить приятные эмоции и снять с себя часть бытовых забот. Но стоит обратить внимание, становится ли такой сценарий привычным, отметила эксперт. Ошибкой Матвеева назвала ситуацию, когда доставка появляется каждый раз, когда хочется отвлечься или поднять себе настроение. Если готовить не хочется, не обязательно каждый раз заказывать ресторанную еду и платить за позицию 800-1000 рублей. Можно выбрать готовое блюдо в магазине. Похожая ловушка подстерегает и в бьюти-сфере. В соцсетях регулярно появляются косметические средства, которые хочется попробовать после одного удачного обзора. Лучше сначала определить собственный запрос, увлажнение кожи, уход за волосами или конкретный макияж и выбрать средства под свои потребности.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня, Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 4, днем плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: обучение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
0: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
3: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Фаня» ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: пришел за меня.
1: Твори добро на всей земле.
2: Твори добро другим во благо.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 4, днем плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет «Метро». Звоните 33-06-33.
5: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: Хочешь свой дом, но участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
12: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518 818. Сайт severok55.ru.
14: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
15: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
16: Телефон рекламной службы

0: Радио Ваня. Новости.
1: Граждане России смогут более эффективно копить средства на покупку собственного жилья. Для всех школьников полезно будет изучать информатику с 5 класса. Стриминг «Пикок» объявил о планах выпустить сериал по кинофраншизе «Форсаж». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В 2027 году в России появится новый инструмент, который позволит гражданам более эффективно копить средства на покупку собственного жилья. Эта информация указана в основных направлениях развития финансового рынка России на 2027-2029 годы. Речь идет о жилищном вкладе с повышенными процентными ставками. Россияне получат возможность открывать этот вклад на срок не менее 3 лет и пополнять в любой удобный момент. Сумма размером до 10 миллионов рублей окажется застрахованной. При этом направить средства получится только на приобретение или строительство жилья. Уточняется, что у россиян будет возможность досрочно расторгнуть такой договор, не потеряв при этом проценты. Однако сделать это можно будет не ранее, чем через 1,5 года после заключения. Для всех школьников полезно будет изучать информатику с 5 класса, но особенно важно это для тех, кто планирует сдавать по этому предмету ЕГЭ. Учебные пособия уже есть, они разработаны даже для учащихся 1-4 классов, причем содержание предмета на этих этапах включает основы программирования, заявил преподаватель МГТУ имени Баумана Владислав Попов. По его мнению, изучение основ программирования с 5 класса позволит школьникам углубить понимание предмета, а также станет важным этапом в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, на информатике можно уделить внимание освоению технологий искусственного интеллекта, к которым уже сегодня дети активно обращаются для обучения, считает специалист. И в завершении выпуска стриминг «Пикок» объявил о планах выпустить сериал по кинофраншизе «Форсаж» и дал зеленый свет на производство проекта, о котором впервые заговорили в мае 26 года, пишет Variety. Звезда стритрейсерской франшизы Вин Дизель выступит исполнительным продюсером сериала, пока неизвестно, появится ли он в нем в качестве актера. «За последние 10 лет мы осознали, что фанаты хотят больше «Форсажа», хотят узнать больше о культовых персонажах и их историях. Все это время мы желали дождаться подходящего момента, чтобы зайти на территорию телевидения», — рассказал актер. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Понедельник наступил, 5 октября. А для тех, кто слушает радио Ваня, день совсем даже не тяжелый, скорее наоборот. Потому что только позитивные новости, отличная музыка. И плюс ко всему еще и игра «Угадай фильм», правила которой не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Друзья мои, на этой неделе я предлагаю пройтись исключительно по сказкам. Причину объясню попозже. Предлагаю послушать отрывок «Замечательная картина» по мотивам русских народных сказок.
0: Угадай фильм.
2: Где моя лошадь? Ай!
3: Именно что, нигде. Превратили меня в коня, а теперь обратно.
2: И откуда это обратно?
3: Обратно... Ага. Меня.
2: Ты это брось.
3: Ты, хозяин, не серчай. Кристо, ты настоящую любовь понимать можешь?
2: Настоящую? Могу.
3: Я через эту немыслимую, отчаянную любовь, их, да ты все равно не поймешь.
1: Если вспомнили, как же называется этот сказочный фильм, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сейчас о подарке. Слушатель, правильно угадавший фильм, получит 2 билета на концерт группы «Братья Гримм», который состоится 16 октября в клубе «Джаггер» при поддержке «Радио Ваня». Вот сейчас, по-моему, причина стала ясна. «Братья Гримм», они чем знамениты? Я имею в виду не те, которые поют, а те, которые писали. Ну, конечно, сказками. Поэтому угадывать на этой неделе предлагаю именно их. Сегодняшнюю, я думаю, уже постигла счастливая участь. Жду ваших звоночков.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 4, днем плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
2: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. Ноль плюс.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
5: Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Радио!

0: фильм.
1: Ну что, дорогие мои хорошие, давайте подведем итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Ирина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как ваше настроение?
2: Ой, замечательно. Сегодня такой праздник.
1: Я вас от всей души поздравляю. Если вы имеете в виду День учителя, я вас от всей души поздравляю.
2: День учителя, да. Подругу хочется очень поздравить, Татьяну Васильевну.
1: Я думаю, что мы как-то сделаем это более торжественно, но после того, как вы фильм назовете. Для начала давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Давайте.
3: Где моя лошадь? Ай!
4: Именно что, нигде. Превратили меня в коня, а теперь обратно.
3: И откуда это обратно?
4: Обратно? Ага. У меня.
3: Ты это брось.
4: Ты, хозяин, не серчай. Писта, ты настоящую любовь понимать можешь?
3: Настоящую? Могу.
4: Я через эту немыслимую, отчаянную любовь... Их! Да ты все равно не поймешь.
1: Итак, Ирина, как же называется этот фильм?
2: «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил».
0: Угадал!
1: «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» — длинное название. Ведь запомнили, Ирина? Наверное, понравился когда-то в детстве?
2: Ну, конечно, там такие актеры еще. И Дали, и... Забыла, принцесса.
1: А Елена Проклова?
2: Елена Проклова, да.
1: Там замечательные актеры. И Владимир Этуш, и Игорь Дмитриев.
2: Да, ну...
1: А Конократ-то сейчас кто был?
2: Конократ Боярский.
1: Молодец, молодец, вы, Ирина, вспомнили все-таки Михаила Сергеевича. И он что, пытался Иванушке внушить, что он был человеком,
2: да,
1: потом стал конем, а сейчас...
2: Конем, да. А потом обратно...
1: Пожалел потом Иванушку, вернее, раскаялся и вернул ему коня. Правда, Иванушка подумал, что его снова колдун превратил.
2: Но... Да, и не садился на него, потому что как же на друга-то?
1: Да.
2: На други ехать.
1: Да, конечно. А на памяти у меня еще случай. Помните, там он выиграл спор у короля, сказав, что он выйдет из воды сухой. Как у него это получилось?
2: Ой, вот это не помню.
1: А как называется русский суп рыбный?
2: Сухой, да, точно.
1: Он сварил уху и вышел из воды сухой.
2: Сухой, да.
1: Ириночка, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок 2 билета на концерт группы «Братья Гримм». Любимые хиты и новые песни на большом осеннем концерте «Братьев Гримм» 16 октября в клубе «Джаггер». Подробности на jagger.live. Как вам такой подарок?
2: Спасибо, замечательно.
1: А теперь давайте поздравлять Татьяну Васильевну.
2: Давайте, уважаемую, замечательную, любимую Татьяну Васильевну, поздравляю мою учительницу начальных классов, мою подружку. Я ее очень люблю. Желаю всего-всего хорошего.
1: Спасибо огромное, Ирина, за игру. И, конечно же, всех-всех-всех, кто имеет отношение к учителю, поздравляем.
2: Поздравляем
1: с этим праздником. Огромная вам благодарность за то, что мы вот стали, кем мы стали. Ирина, хорошего дня.
2: Спасибо, до свидания.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Если хочешь остаться, останься просто так.
5: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Не могу пройти мимо этого праздника, поскольку две мои самые дорогие и любимые женщины, я имею в виду мою маму и мою вторую половинку, посвятили себя именно этой профессии. Догадались? Да. Сегодня, 5 октября, отмечается День Учителя. Именно этому празднику и посвящен наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: В Древней Руси после принятия христианства в 988 году князь Владимир приказал отдавать на книжное учение детей лучших людей. Ярослав Мудрый создал школу в Новгороде для детей старост и духовных лиц. Обучение в ней велось на родном языке, учили чтению, письму, основам христианского вероучения и счету.
0: Четвертое место.
1: Слово «педагогика» в переводе с древнегреческого означает буквально «детовождение», «детоведение». В Древней Греции педагогами называли рабов, часто неспособных к физическому труду, которые провожали ребенка в школу и забирали его после занятий.
0: Третье место.
1: А вот учителей арифметики древние греки именовали калькуляторами. Это слово в переводе с латинского означает «счетчик», «счетовод», а происходит от слова «калькулюс» — «камешек». Именно камешки использовались для счета.
0: Второе место.
1: В послереволюционной России учителей стали называть «шкрабами». Это не что иное, как сокращение от «школьный работник».
0: Первое место.
1: Первые упоминания о профессии учителя относятся еще к странам Древнего Востока и Древней Греции. Так, уже в 4 веке до нашей эры в Афинах была создана первая стройная образовательная система. Она существовала вплоть до конца античности. С праздником всех, кто имеет отношение к Дню Учителя, и низкий вам поклон.
0: Великолепная пятерка. Все, что ты любишь на радио Ваня. Тайна.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 4, днем плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Новогодние корпоративы по-южному. В ресторане «Баклажани». С 18 декабря каждый день. А также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95-13-46. 0+.
4: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана», «Континент 2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Информация о том, что россиянам придется подтверждать через госуслуги переводы и покупки на сумму от 10 тысяч рублей, не соответствует действительности. В ЕГЭ количество заданий по истории и профильной математике увеличится на одно. В США уникальную монету продали за 354 тысячи долларов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Информация о том, что с 1 октября 2026 года россиянам придется подтверждать через госуслуги переводы, покупки и снятие наличных на сумму от 10 тысяч рублей, не соответствует действительности. Нового требования для клиентов банков не вводится, пишет редакция «Финансы Mail». Сообщения о якобы готовящихся ограничениях распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Их авторы ссылаются на документ Банка России, который будто бы обязывает кредитные организации проводить дополнительную проверку операций от установленной суммы. Однако такого документа регулятор не выпускал. Переводы, оплата товаров и получение наличных продолжат проводиться в обычном порядке. Обязательная авторизация через портал госуслуги для них не потребуется. В ЕГЭ количество заданий по истории и профильной математике увеличится на одно, при этом продолжительность и уровень сложности экзаменов не изменятся, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. На сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы перспективные модели экзаменационных материалов. Согласно документам, в ЕГЭ 27 года по истории появится одно дополнительное задание, как и в экзамене по математике профильного уровня. Время выполнения работ при этом останется прежним 3 часа 55 минут для профильной математики и 3 часа 30 минут для истории. В Рособорнадзоре пояснили, что само по себе увеличение числа заданий не означает повышение нагрузки на выпускников. И в завершении выпуска: в США уникальную монету времен золотой лихорадки в Калифорнии продали за 354 тысячи долларов, об этом сообщает Daily Mail. Золотая монета номиналом в 10 долларов была изготовлена в 1852 году компанией, которую основали венгерские эмигранты. При этом монета, проданная с аукциона, находится в идеальном состоянии. По оценке экспертов, она единственная из всех выглядит точно так, как в день чеканки. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 4, днем плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: Ventikor. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Ventikor Service. Звоните 291-911.
1: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
2: Радио Ваня Омск представляет: любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером. Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия. Отель Филадельфия. 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
3: Новогодние корпоративы по-южному в ресторане «Баклажани» с 18 декабря каждый день, а также уникальная новогодняя ночь. Звоните 95 13 46, категория 0+.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Реклама на радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать замечательную драматическую комедию, которая увидела свет год назад, то есть в 2025 году. Фильм называется «Семья в аренду». Главный герой ее не очень удачливый актер, уже 7 лет живет в Японии, ходит на пробы, но его самым большим успехом так и осталось участие в популярной рекламе зубной пасты. И вот однажды ему предлагают работу в фильме, который так и называется «Семья в аренду», где ему нужно будет играть необычные роли для обычных людей, то есть быть женихом на свадьбе, журналистом, брать интервью у пожилого актера и даже стать папой младшеклассницы. Сначала такая работа кажется Филиппу странной, но постепенно он начинает проникаться симпатией к своим подопечным. Филиппа, кстати, играет мой любимый Брэндон Фрейзер. Фильм получился, друзья, очень глубоким и, по-хорошему, знаете, таким теплым и искренним. Очень ярко показывает, что, несмотря на все культурные различия, поскольку дело-то происходит в Японии, есть вечные ценности, такие как тепло, забота, привязанность и, конечно, любовь. Кино на вечер. «Семья в аренду». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В Китае отмечается праздник середины осени, и традиционным блюдом для отмечания являются праздничные лунные пряники. Однако вот беда. Производители в этом году заметили, что этот продукт начинает терять популярность. Люди считают эти пряники слишком плотными и слишком сладкими, а стало быть, слишком калорийными, поэтому предпочитают праздновать без них. Молодцы, заботятся о своем здоровье. Что придумали производители? Раз люди отказываются, может быть, мы сделаем лунные пряники для их питомцев? Так и поступили для собак и кошек, изготовили эти самые лунные пряники. Они меньшего размера, пекутся, естественно, по несколько иной рецептуре, но внешне очень похожи на традиционное лакомство. И вот ведь какая штука! Пекарни просто не справляются с заказами. Представляете, у собачки и кошек лунные пряники-то оказались более востребованы, чем у людей. Причина, как мне кажется, проста. Она в любви к домашним питомцам. Очень многим китайцам просто хочется побаловать в праздник середины осени своих друзей вкусным лакомством. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 4, днем плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: «Меховой дисконт» представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. «Меховой дисконт». Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
4: Новогодний экспресс из Европы в Сибирь. С 18 декабря в ресторане «Где же кролик?» новогодние корпоративы. Подробности 38-46-28.
5: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
6: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 4, днем плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
2: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пытанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63 63 01.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Солист группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Туриченко рассказал, из чего состоят будни молодого отца. 7 месяцев назад у артиста и его жены Дарьи родился сын Леон. Для Кирилла это первый опыт отцовства, а его супруга уже воспитывает ребенка от прошлого брака, поэтому с родительскими заботами она знакома лучше мужа. Туриченко заверил, что активно участвует в воспитании сына, и описал свое типичное утро. «Я просыпаюсь в 5:30 утра ежедневно, сразу беру Леона на руки и хожу такой уставший постоянно. Даже забываю, какой сейчас месяц», — рассказал певец. По словам Кирилла, малыш практически не дает родителям спать. Заботы о ребенке супруги делят с бабушками и няней. Сам Туриченко старается во всем поддерживать жену. Отдельно артист высказался о том, как ответственно Дарья относится к материнству. «Даша — мама-наседка. Она постоянно трясется над ребенком и переживает», — рассказал звезда «Иванушек». «По-моему, это естественно. Однако Кирилл признался, что иногда он слегка обижается на супругу из-за разных режимов сна. «Меня, если сын разбудит с утра, я уже не усну. Хожу с красными глазами, а Даша спокойно может пойти и лечь спать», — посетовал певец. Этому, как вы понимаете, тоже есть объяснение, ведь кто-то жаворонок, а кто-то сова.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица Татьяна Буланова поделилась подробностями подготовки к свадьбе старшего сына Александра и рассказала о своих жилищных предпочтениях. Артистка призналась, что ее мечта – жить в квартире на высоком этаже, например, на 35-м или 41-м с видом на город. При этом жизнь за городом ее не привлекает. Говоря о сыновьях, певица уточнила, что младший Никита еще учится, а старший Александр готовится к предстоящей свадьбе. Хотя точная дата торжества пока не раскрывается, известно, что оно пройдет в Санкт-Петербурге. Татьяна Буланова также поделилась теплыми впечатлениями от знакомства с будущей невесткой. «Отношения складываются замечательно. Она очень хорошая девочка. При знакомстве не боялась. Она достаточно смелая, и мы прекрасно ладим». Мне кажется, что это не удивительно, ведь несмотря на свой звездный статус, Татьяна Буланова очень простой в общении человек.
0: Звездный час. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 6 октября, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 4, днем плюс 5. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Автобусом в Астану, Павлодар, Семей, Усть-Каман, Кемеровку, Щучинск, Макинск, Петропавловск, Кокшетау. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
2: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: следов и ВВЦ.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные.
2: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80. Ваня. Радио «Ваня».

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Баня». Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Не могу пройти мимо этого праздника, поскольку две мои самые дорогие и любимые женщины, я имею в виду мою маму и мою вторую половинку, посвятили себя именно этой профессии. Догадались? Да. Сегодня, 5 октября, отмечается День Учителя. Именно этому празднику и посвящен наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: В Древней Руси после принятия христианства в 988 году князь Владимир приказал отдавать на книжное учение детей лучших людей. Ярослав Мудрый создал школу в Новгороде для детей старост и духовных лиц. Обучение в ней велось на родном языке, учили чтению, письму, основам христианского вероучения и счету.
0: Четвертое место.
1: Слово «педагогика» в переводе с древнегреческого означает буквально «детовождение», «детоведение». В Древней Греции педагогами называли рабов, часто неспособных к физическому труду, которые провожали ребенка в школу и забирали его после занятий.
0: Третье место.
1: А вот учителей арифметики древние греки именовали калькуляторами. Это слово в переводе с латинского означает «счетчик», «счетовод», а происходит от слова «калькулюс» – «камешек». Именно камешки использовались для счета.
0: Второе место.
1: В послереволюционной России учителей стали называть «шкрабами». Это не что иное, как сокращение от «школьный работник».
0: Первое место.
1: Первые упоминания о профессии учителя относятся еще к странам Древнего Востока и Древней Греции. Так, уже в 4 веке до нашей эры в Афинах была создана первая стройная образовательная система. Она существовала вплоть до конца античности. С праздником всех, кто имеет отношение к Дню Учителя, и низкий вам поклон.
0: Великолепная пятерка.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья. И это наша рубрика об отношениях. Есть такая звезда ТикТока, певец Бенсон Бун. У него бесчисленная армия поклонников. И вот дошло до того, что одна девочка решила выйти за него замуж. Все бы ничего, да девочке-то всего лишь 10 лет. Причем свадьбу она решила устроить, естественно, с не настоящим певцом, а с его картонной копией. Такие вот дела. Она оделась в свадебном стиле, пригласила подружек невесты, а как же без них? И как я уже сказал, главный герой этой вечеринки – картонная копия Бенсона Буна. Девочка зачитала заранее приготовленные клятвы, а после всех ждал ужин. Ну, естественно, это же была молодежная вечеринка, поэтому вместо изысканных свадебных блюд на столе красовались куриные стрипсы и макароны с сыром. Кстати, Тиган, так зовут девочку, уже планирует свой следующий день рождения. Она мечтает, как устроить с картонным певцом шутливый медовый месяц в тропическом стиле. Так что запасаемся попкорном и ждем продолжения этой истории. Правда, оно случится только через год, ну да ничего, мы подождем. А еще мне кажется, что эти репетиции помогут девочке в дальнейшем. В тот самый момент, когда она решит выйти замуж, за настоящего живого парня. Друзья мои, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А. Банкротство повлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ВФЦ.
0: Радио «Ваня Омск» представляет. Любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером... Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+.
2: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
0: Ярко, легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Реклама на радио Ваня. Радио Ваня Омск представляет: любовь, легкий флирт и долгожданно неожиданная встреча. Вчетвером Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Глафира Тарханова, Максим Щеголев. Суперкомедия «Отель Филадельфия». 1 декабря. Музыкальный театр. Билеты на звезду.ру. 12+. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать замечательную драматическую комедию, которая увидела свет год назад, то есть в 2025 году. Фильм называется «Семья в аренду». Главный герой ее не очень удачливый актер, уже 7 лет живет в Японии, ходит на пробы, но его самым большим успехом так и осталось участие в популярной рекламе зубной пасты. И вот однажды ему предлагают работу в фильме, который так и называется «Семья в аренду», где ему нужно будет играть необычные роли для обычных людей, то есть быть женихом на свадьбе, журналистом, брать интервью у пожилого актера и даже стать папой младшеклассницы. Сначала такая работа кажется Филиппу странной, но постепенно он начинает проникаться симпатией к своим подопечным. Филиппа, кстати, играет мой любимый Брэндон Фрейзер. Фильм получился, друзья, очень глубоким и, по-хорошему, знаете, таким теплым и искренним. Очень ярко показывает, что, несмотря на все культурные различия, поскольку дело-то происходит в Японии, есть вечные ценности, такие как тепло, забота, привязанность и, конечно, любовь. Кино на вечер. «Семья в аренду». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В Китае отмечается праздник середины осени, и традиционным блюдом для отмечания являются праздничные лунные пряники. Однако вот беда. Производители в этом году заметили, что этот продукт начинает терять популярность. Люди считают эти пряники слишком плотными и слишком сладкими, а стало быть, слишком калорийными, поэтому предпочитают праздновать без них. Молодцы, заботятся о своем здоровье. Что придумали производители? Раз люди отказываются, может быть, мы сделаем лунные пряники для их питомцев? Так и поступили для собак и кошек, изготовили эти самые лунные пряники. Они меньшего размера, пекутся, естественно, по несколько иной рецептуре, но внешне очень похожи на традиционное лакомство. И вот ведь какая штука! Пекарни просто не справляются с заказами. Представляете, у собачек и кошек лунные пряники-то оказались более востребованы, чем у людей. Причина, как мне кажется, проста. Она в любви к домашним питомцам. Очень многим китайцам просто хочется побаловать в праздник середины осени своих друзей вкусным лакомством. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня!

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене. Знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня» – твой этой осенью.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Погода, плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.